0: satrda.
1: Umumxalq so'rovnomasining natijalari. Hamma aldaydi.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: Столица 8 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda soat 10.
1: It is 10 a.m. in Tashkent.
0: В столице 10 часов.
2: Радио Маркет.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Тинглей. Кыска сатырда. Маноны аңлай. Кыска сатырда.
2: Қасоб, молияви қорғонини, бироуларнинг чеклари устига қўради.

0: Yurtimizda soat 14.
1: It is 2 p.m. in Tashkent.
0: Столица 14 часов.
2: Маркет радиосе.

0: Podcast Radyosu'da.
1: Hangame ustalara.
2: Alo.
3: Da.
2: Ya assalamu aleyküm. Sağlarınızı akşamı tızmısız çerçevesizler. Mali gazeteden reklam boyunca telefon kapatıldım. Tanışamanda gerekeniz. Yerge diyemen oturup kalmadım. Siz için telefon kapatıldım. Alo.
3: Paruski говорите.
2: Ah o da Ruski de vat diyor. Çiçe yakışı bileyim ben şunu iske. Devşka.
3: Da.
2: Привет.
3: Привет.
2: Спасибо. Вот газета, реклама, ты там есть? Вот это. Алло. Алло.
3: А, хотите познакомиться?
2: Да, да, да, да. Знакомиться, да, да, да, да, да.
3: Ватек.
2: Да?
3: А где мы с тобой встретимся?
2: А, давай вот это, давай лучше вот ипподром. Ипподром. Под лошадь стоишь? Вы сами ипподром?
3: В ипподроме под лошадью что?
2: А, вот ты едешь другим маузом тофаном звану.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Это Хайкал, не бойся, не слышно.
3: А как я тебя узнаю там?
2: Катя, не слышу, связь, Йоман, антенна чуть-чуть вот. Алло.
3: Ну в чем ты будешь одет?
2: Эй, не кричи на меня, э. Не багразам меня. У меня костюм будет.
3: Какой?
2: Парачпар.
3: Какой?
2: Да вот, белый-черный, белый-черный, белый-черный. Вот, везде белый-черный. Потом плата есть, как негр.
3: Рубашка, что ли?
2: А, рубашка. Я негр говорил, да?
3: Какая, черная, что ли?
2: Да, да. Извини, адашки там, Катя. А, да, вот. Потом у меня серый шим есть. Шим.
3: Серый чего?
2: Брюки, брюки, брюки.
3: А еще?
2: А еще внутри трико есть. Еще чуть-чуть холодно.
3: А еще?
2: Че, ёмарекан. А еще после трико там большой размер штаны есть, Катя.
3: А еще?
2: Ой, Волденде! Я все, я буду. Я буду. Я не надо все. Я вот там ел травы. Катя!
3: Да?
2: Потом я два носки одел, на всякий случай. Холодно. Один носки у меня вот чуть-чуть дырка. Ничего, да. Второй я сверху одену, не видно будет, Катя.
3: Да.
2: Да. Там хидио еще зовет там. Нормально, нормально. Катя.
3: Да.
2: А у тебя какой цвет колготки будет?
3: Колготки зачем?
2: Извините. А у тебя там джемпер будет, джемпер?
3: Джемпер?
2: Да.
3: А, ну я буду в черных брюках и в белой водолазке.
2: Водолаз?
3: Да.
2: Ты что, озеро купаешь, да?
3: Нет, это одежда такая.
2: Катя.
3: Да.
2: Вот у нас свадьба будет. И вот артисты придут там. Джингер-джингер, ашуля. Потом вот карная, сырная, худохалаза. Нас нет везде. Там вот это артист придет, вот это. Есть? Баран бойли, бору, осынгина.
3: Кто такой?
2: Сердор Рахимкон там.
3: А он хорошо поет?
2: Вот, четкий поет он.
3: Да.
2: Есть зор, вообще зор был.
3: А он красивый?
2: Не очень, не очень. Манолом да чепуха он.
3: Ты лучше, да?
2: Я вообще лучше, эй, вообще.
3: А он на кого похож?
2: Он, знаешь, на кого похож? Вот это Кащей Бессмертный есть?
0: Сангома Усталяре.

0: radyosu de.
1: Hangama ustaları.
2: Bir ağayınımız uylandı, uylansa haligi ağayınımız Moskvada o'qigan qishloqda Rossiyada. Ağayınım aytdi ki sen içide tuzukroq o'qigani bitta sansan. Şu Moskvadan bitta ağayınım kelyapti. Haligi ağayınımga şu o'zbekdi to'yini, tushunmagan narsasini ruschasiga bir perevod qilib tursang, aytib tursang, sen gap bo'lishi mumkin emas. Dedim ichida bitta shu ustrisi, sal ruschani biladigan normal o'zimda boshqasi yo'q. Haligi qishloqda to'yi, haligi qarasam vupshim rus ekan u. Haligi qarab privet dedim. Tutdi ko'mko ko'zlar bilan sochlar uzun bunday qaradim. Endi kirib keldi, to'y boshlandi, to'yni tushuntiryapman. Katta stollar. Вот это наш узбекский свадьба никах. Вот дастархан, самса, памса, кази карта. Вот бешбармак. Вот норин. Вот шилпилдак. Всё. Топай, не тушинтирема. Вот. Ти сегодня кё жорада? Чё? Вот перед кёвом ти стоишь, да? Ти кё жора? Ти мо научил ургаттингме хамасана ди? Немане ургатс. Чё надо учить? Чё он сам не знает, что ли? Zayt bo'lganim bilan baribir kuyov jo'ri o'rgatib turadi-yu. Buni kirdi chiqdi. Bo'lsa. Vas ne tu chimildiq? Cho dedi. Vas chimildiqiz? Какой чимилдик? Ой. Вот дом стоит, там угли большой занавес, парда стоит. Там после свадьбы жених и невеста там зайдут на парды, там большой курпача, мурпача. Вот такой кават-кават. А там будет чимилдик. А что там будет? Здесь не сможно сказать. Кулагыны бердим. Ушидайдин, бергандикин. Вот там зайдет, все кульминация там будет. Там все кульминация будет. Знаешь, такой дуб гапарса малега. Это не чималдык. Это изнасылдык, ты, да? Я, у нас такой обичай, дедам. Вот у нас есть еще, после этого у нас есть сумнатой. Вот сегодня хошара. Вот мальчик ходит там, чапаны, зар чапаны. Голову там салла у него, топича. Вот этот кошалак с ним кушал. Его тоже свадьба сегодня. Какой свадьба? Это сумнатой. А что за сумнатой? Ты не знаешь, что у вас нет, что ли, сумнатой, а? Суннату – это обрез. Что обрез? Ну, вообще ты не знаешь. Ты как... Вот придет человек, маленький мальчик лежит, мулла придет, у него маленький ножик. Потом ему один липушка на свой рот засунут, потом с пчагом. Вот голову отрезает. Кого мальчик ушел? Какой мальчик? Ты джинни, что ли? Вот пульбульча есть, его голову видит, все отрез. А потом трогушанка и чеклар, хойклар. Вот будет у меня, это будет твой воля. Знаешь, вот у вас обичай, у вас традиция. Вот, хороший узбекский народ, у вас вот такая своя свадьба. Все остались, без обошкача хамаса. Алло, в улаге, у нас есть чаллары. Что это чаллары? Это чаллары на русском будет чаллары. Это чаллары совсем другое. Там семь блюда сил. Сначала самса, норен, машхурда, потом табака, собака, потом ош последний. Это норын, все там, все женщины сидят. Это совсем другое, это обича. Алиги деса, алиги ям. Ана той, мана той, мам бір ертаке чупогандэ болдам. Ана ши тойымызды көрді, узбекді тойыны көріп, мүнчі урфуадатке бой. Тойды көріп, хавас қылын дейді. Илайым, еш қачан урфуадаты ек алмаген, узбекімізді мана ши урфуадатке бойсын ян. Тойлара хамейші қонат олады, тойла болу орсын. Хамейші тойлада, біз санаткала келіп, қызматты қылы орелі. Рахмат, еш қачан, хайал сұрыштан, аяқ юрыштан, юрак урыштан, лап күрштан, еш қачан тоқтамасын.
3: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

0: Маркиз радиосыда.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Хангама усталары.
3: Мана хат ясы инсан хатта вергул бар. Nuqta bor, undov, so'roq, hamma narsa bormi? Qavslar, ba'zi so'zlar yozib bo'lmaydi, nuqta-nuqtalar qo'yiladi. Mana shuni san'atkor sahnadan turib tomoshabinga qanaqa qilib yetkazib berish mumkin? Men sizga bitta xatni yetkazib berishga harakat qilaman, faras qilasizlar. Oldin kelishib olamiz. Undov belgisi bo'lsa, belgil bo'lsa, nuqta bo'lsa, nuqta-nuqta, qavs. Demak, boshladik. Azizim Sanjar. Qaraysiz. Ko'rmaysiz. Siz mana o'sha kun kelib, qo'limdan ushlab qilib ketdingiz. Sizni o'sha qilib ketganingiz menga juda ham yoqdi. Askiya san'ati O'zbekistonda bo'lgan, mana shu Askiya Qo'qon vodiylarida, Farg'ona, Andijonda bilsanglar, Askiya san'ati juda ham rivojlangan. Askiya bu o'zi bir tezayni ustida o'sgan gul. Inson gulni ko'rsatadi, tagidagi tezayni emas. Mana pedrasan shunday kelib Qo'qonga borib qarasa, Qo'qonliklar turib olib, askiyachilar bu tomondan turib, "O, Mamajon aka, ullabbay. Gulmisiz, rayhonmisiz, sumbulmisiz?" aytganizman. "Yo, o'xshatdim." "Nimaga o'xshatdingiz?" "Televizorga o'xshatdim." "Televizor bo'lsam nima qilardingiz?" "Televizorda orqasida antenna tiqadigan joyi bor-ku. Mana shu yerda antennani tiqib rasa bichirlatardim." Kulsa, "Hali Petrosa, nam, chos eto anekdot debdi." "Это не анекдот, это Askiya." "Че это Askiya?" "Вот четыре человека там стоит, а вот здесь четыре человека стоит. Друг другом прикалывается, это называется Askiya." Деса, "Алиге, мы тоже так сделаем, да?" Аншлака Борвалу, Биогата Туркши, Галькилла, Биогата Петрасан, Турвалу, Бошлап Коптили, Рустилида. Демак, Askiya Рустилида. "О, Галькин!" "Алиге, Лаббай, как будет Лаббай?" "А, Чоббай, ты Гвоздика или Райхан или Джамбул? Как вы скажете?" "Я тебя похож, депту." "На чего похож, депту?" "На телевизор похож." "Ха, если я был телевизором, что ты сделал?" "Вот сзади телевизора там гнездо есть, там антенны засунь, потом бюджер сделали. Я!"
4: Хангама усталары.

0: yanada ko'proq his et.
1: Bizda yanada ko'proq musiqa tingla.
0: Bizni tingla.
2: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 22.
1: It is 10 p.m. in Tashkent.
0: В столице 22 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиосы.

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: В столице час.
2: Радио Маркер.

0: Yurtimizda soat 3.
1: It is 3 a.m. in Tashkent.
0: Столица 3 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Маркес радиоса.

0: Мумтоз наволарда макам охангляра.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.